свидетельствовал о божестве Христа. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал ученикам славу своего божества для того, чтобы они во время его грядущих страданий и крестной смерти не поколебались в вере в него, единородного Сына Божия. По традиции на преображение Господне в конце божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов, поэтому в народе этот день называют вторым или яблочным спасом. Первым спасом – медовым. Когда в храмах совершается освящение меда, считается 14 августа – праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня, а третьим спасом – ореховым – именуют 29 августа – день празднования в честь перенесения нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

августа 5-18. Житие и страдания преподобной мученицы Евдокии Шиковой и послушниц ее Дарьи Тимолиной, Дарьи Сиушинской и Марии. Передача вторая. Особой пищи она не употребляла и редко ела картошку с разварки. В последний год печку почти не топили. Щи варили летом у Карасевых, зимой дома. В печи ничего не пекли, ни хлеба, ничего. И сухарей не сушили, пекли только яйца. Рыбу ела редко, мясо от юности не ела. А приносили всего, из добных лепешек и вкусного, и сладкого. Все, что приносили, она делила на две половины и давала тем другим хожалкам половину, их было четыре, и говорила: «Вот, не гневайтесь, что я вам не даю». Они воевали, что их здоровых четыре, и им мало, и полученное тут же съедали, а другую половину Дуня в чулок клала. Скажет «завтра», да так и оставит. Хлеб она потребляла от одних людей, там женщина пекла с молитвой. «Принесет в чистом, и когда принесет, пели от святые иконы твои я». Тараканов было множество. Хлеб отрежут, закроют, а они все изъедят, да заветрится. Отрезала первый кусок Поле, потом Даши, и третий, всегда черствый и маленький кусочек, себе. Остатки корки отдавала младшей хожалке. И на завтра ели сухари натощак. Она говорила, кто ест мягкий хлеб, тот не постник. Но если постишься, да дорвешься до мягкого хлеба, это плохо. Всякий кусок Дуни крестила и говорила: «Христос воскресе!» Если молитвенного правила не кончит, то три дня пролежит без пищи. После еды читали молитвы на сон грядущим и псалтирь. Когда все лягут, Дуня просит младшую хожалку принести две копеечные свечи, и как только все заснут, она их оградит знаменем креста. Потом подадут ей свечу в руки, и она ее зажжет. Поле греет в это время чулки, а Дуня не спит, шарит у себя, ищет за поясом нитки или еще что-нибудь. И как догорят свечи, всех поднимает, а Полю кладет. Последний год она стала будить, как только одна сгорала свеча, а раньше больше давала покоя. Поля уснет, и дверь ногами невзначай откроет. Дуня закричит: «Караул!» Все встанут, а дверь открыта. Зимой. И она всем начинает на Полю жаловаться, плакать и говорить: «Вон монашки что делают, зимой отворяют двери, нарочно меня хотят заморозить». А у нее и без того холод был такой, что в чайнике и в лохане замерзала вода. Все спали на полу измученные, не слыша ничего. Келья была дырявая, предлагали ей ставить новую, но она не захотела. Двор она решила сделать. Полю посылала. Поля говорила: «Сперва надо сделать келью». А она говорит: «Нет, двор». Послала ее отмерить место на сажень от старого.

старого двора. Его она ломать не велела, а разбирать, чтобы стук от полома не было. Стали строить. А давала она строить не всем, а кто табак не курит. Также и об ограде на могиле говорила. «Поля, дай ограду строить тем, кто не курит». Довела стройку до холодов. А эти люди, муж и жена, какие строили, были самые бедные и строили ей бесплатно. И бревна возили бесплатно. Даже хлеб с мекиной они ели в это время. Потом она их позвала к себе. «Вы здесь, — говорит, — хотите получить награду? Или в будущем?» Они не захотели плату взять. Помолились и взяли у нее благословение. Врыли столбы и забрали стены. Она посылает Полю. «Поди, посмотри, не косой ли поставили?» Та сказала, «Немного косоватый будет». Доня до того плакала, «Невозможно», и спрашивает, «Нельзя ли его опять разломать и исправить?» Даша пожалела этих людей и стала уговаривать. А она, Даша, говорит, «Ты не вникай, это дело не твое. Пусть Поля сама как хочет с ними». Поля сказала, «Никак, Дуня, нельзя. Надо рядом врывать другой столб». Она и велела, «Ставьте другой столб». А он был ни к чему, только чтобы не было коса. И когда они кончили, строили они 6 недель двое. Их призвала в келью и говорит, «Вот вы мне здесь выстроили, а вам в будущем Господь выстроит». Дала им по кружке воды и по куску ржаного хлеба. В том же году муж и жена оба умерли. «Еще бы кто нашелся, кто бы мне келью выстроил», — говорила. «Полому, чтобы не было, и стуку я не слыхала, а келью бы мне выстроили. Если я стук-то услышу, я не вынесу». Так без кельи она и осталась. Денег от юности в руки не брала. Письма, кто присылал, она мало читала, которым отвечала, а которым нет. Сроду ни с кем она не целовалась, и руку никому свою не давала целовать. Своим хожалкам всем запрещала давать руку при здоровании и не велела с мужчинами оставаться наедине. Царов пускала 1 раз в год, а Даша 20 лет никуда не выходила. Во время воскресной обедни Дуня запрещала печку топить и к святыне приступала строго, а последнее время не давала уж и полы мыть, потому что полы она считала большой грязью, и белье не давала стирать в пятницу и среду, а только во вторник и в четверг, и при этой работе не давала со своего стола просфору, не давала дома обедать и лампаду поправлять, но в церковь пускала. После полов она велела мылом руки мыть, съесть кусок хлеба и взять книгу в руки, псалтирь или молитвенник. Только через 2 суток она разрешала прикладываться к иконам, так же и после бани. «Ходи дома немытая, да всего допустит, а после бани — нет». Если обуются в лапте или в валенке, или еще во что-нибудь, весь месяц в этой обувке ходить надо. Хоть сыро, хоть жарко, разуться нельзя, а то не будет пить и есть, и плакать будет. Если тихонько разуются, она все равно узнает, ругаться не будет, а будет сильно плакать. У них до того ноги отекут, что невозможно, весь день на ногах, без отдыха и без сна. Ноги сырые, а греться не пустят, а иначе закричит дуром. Также весь месяц не давала сменять белье и платок, а при народе обличала. Она монашка, а грязная. Кто ей служил, тем не давала брать в руки ни ножа, ни топора, ни веника, а то ей была великая скорбь. И ничего не давала делать, кроме молитвы. Не давала ходить за собой при женской немощи, брала другую. Если обе сразу, то она и не разговлялась. Мало кто ее подвиг понимал. Она плачет, жалуется на хожалок, а сама так велит, и тут же плачет и улыбнется. Поляна сказала, «Если я тебя при людях буду ругать, ты не смущайся. Они меня не моют и рубахи мне не дают», и заливается при этом слезами. Чтобы подвига ее не знали, она говорила, «Ныне нет отрадного дня, и сама не ела, и никому не давала». А тут по покойнику в колокол ударят, село-то большое, нельзя уже есть, или еще что случится. Все это были поводы, чтобы не есть. Покойника пронесут, хожалки просят. Она, завтра поедим. Скажет, молитесь, чтобы завтра отрадный был день. Так и отведет день ото дня. Потом из

Забудется, а хожалкам не дает, говорит. Больному принесли, я сама съем. Когда покойника несут, она лежит недвижимо. И если ест в это время, то бросит. И если правило, молиться больше не станет. Лежит и всем велит молчать. Поля ее спросила. «Дуня, почему ты так к покойникам относишься?» «Глаз Господень, когда в колокол бьют, объяснил, чтобы молились за рабов». И скажет. «Такой же брат, такая же сестра, мы все одной крови. Вспомни, что их встретит. Умру, и ты молись за меня». И до тех пор она лежит недвижимо, пока его не схоронят, и никого в келью в это время не пустят. Она говорила, что не только за того, что милостыню приносил, нужно молиться, но за всех, о ком узнаешь. Она очень боялась загробной жизни, как ни один старец не боялся. Поля раз говорит, «Дунюшка, хорошо, чтобы ты померла». Она заплакала и говорит, «Я лучше здесь на ножах буду лежать». Спросит, «Поля, я умру, будешь за меня молиться?» Она ответит, «Буду». «Но скажи тогда, как ты за меня будешь молиться?» «Ежедневно буду за тебя молиться 150 раз». Наверное, имеется в виду прочтение молитвы Богородицы Дева Радуся. А она говорит, «А за это отрада будет?» «Да». Она утешится и успокоится. Одна женщина удавила ребенка на первый день Пасхи и к ней пришла. А Дуня это провидела. Как она вошла в келью, Дуня сразу закрылась с головой. Женщина принесла каравай белого хлеба и 2 пуда пшеничной муки. 7 человек их было, и никому из них Дуня не дала брать его в руки. Чужих покормила, и чужим отдала этот каравай. А муку в сенях поставили, так на нее и лил дождь. А женщина ей не созналась. Дуня ее не обличила при всех, а Полю послала спросить. Она сказала несчастной, «Ты не отчаивайся, ведь и разбойника Господь спас. Ты кайся». Женщина заплакала и говорит, «Если узнают, что я родила, то я удавлюсь». Дуня Полю призвала, «Ступай, посылай ее в Глухово». Только та уехала, Дуня Полю послала догонять и велела сказать отцу Николаю, чтобы он ей дал молитву и поисповедовал, и чтобы помолился о ней. Свекровь убийцы дала Поле кусок белого хлеба. Пришла она вечером, а Дуня плачет, говорит, «Поле, у тебя в кармане зараза лежит», и велела вынести хлеб чужим людям, и карман, чтобы чужие вымыли. Вытащили этот хлеб, помолились, сходили за водой, и только тут она стала разговляться. Загорелась у благодетелей в доме, и она Полю послала. «Сбегай, Поленька, а то Карасева сгорит». А дом-то был заперт, и никого не было. Та влезла в окошко, залила огонь, приходит, хожалки Дуни и говорят, «Как ты теперь будешь из ее рук есть, когда она пожар заливала?» А Дуня послала ее по воду и ела. А бывало, если кто из них в руки головешку возьмет, она ни за что не станет есть. А то был еще такой случай. Неподалеку от Дуни в одном доме затлелось. 3 дня тлело, а все было заперто. Когда зашли в этот дом, то увидели, что лежит обгорелая старуха возле самовара. И как стали ее брать, у нее рука отвалилась. Вытащили ее на луг, и вдруг видит Даша, поросенок бегает и говорит, «Дунюшка, смотри, как поросеночек-то бегает». Дуня глянула, но увидела не поросенка. Она взвизгнула, ее заколотила, и окна и двери все велела запереть крепче и никого не пускала. А потом так плакала, прямо невозможно, и велела перекрестить все кругом, и окна, и двери, и лежала, не пила, не ела целые сутки. И занавесили все окна, потому что старуху несли хоронить мимо Дуни. Около этого дома Дуню потом били. И где лежала старуха, она этим местом не давала проносить милостыню. А если кто проносил, то она сама не брала и хожалкам не давала. А одного старика Дуня велела ради Бога посещать. Он жил в нищете, весь в червях был. И когда умер, и его также несли мимо Дуни, то она велела открыть все двери и окна, и сама пела и молилась. А тут, если родственники умирали, она хожалок не пускала. Сама ничего с таких поминок не пила и не ела, и им не давала, а от других и чужих давала. Когда кого расстреляют,
да из этой

семьи придут, то она не пускала их до 40 дней и говорила: «Ну, они руками хватают везде». Видно, боялась, как ее будут расстреливать. Какой бы позорной смерти не предали их, а все-таки их хоронят. А меня не станут хоронить и в колокола звонить не будут. Господи, Господи, какие люди счастливые помрут, звонят, а меня, как скотину, в яму свалят. Но этих людей, — говорила она, — кое меня расстреливать будут, тоже расстреляют. Что и сбылось. Верующим наказывала: «Бегите на скит за можжевельником и бросайте под ноги, как меня понесут». Они ей отвечали: «Мы не только это, Дуня, мы сколько священников призовем тогда». А она отвечала: «Все разбежитесь от меня. На могилку мою почаще ходите. Вы будете плакать и рыдать на моей могилке. Я буду все слышать, но отвечать не могу». Поля говорила: «Я умру, ты принимай схиму. Я умру, а ты останешься. А если не примешь, то Богом будешь наказана». Поля ответила: «Я, Дуня, не ученая. Кто у меня живет, все будут ученые. Старайся обо мне молиться, и я там тебя не забуду. Иди в монастырь». Незадолго до смерти, когда ее мыли, она говорит: «Дайте мне рубашку, кою я на смерть приготовила. Уж зима, холодно, она потолще, в ней будет потеплее». А когда ей голову расчесывали, сказала: «Ты меня последний раз держишь». Еще она говорила: «Я до осени доживу, новую жизнь поведу, а вы всякий сам себе хлеб приготовляйте. Я больше вам готовить не стану. Тогда вам всем легко будет жить, а ты принесешь мне из Бабина». Везде не давали молиться за нее до 40 дней, а в Бабине священник все время молился. И на дому у Дуни служил панихиды. Этого священника она исцелила. Он очень сильно заболел горлом. Поля в то время была в Гавриловке и торопилась к службе. Пришла к сестре и спрашивает: «Обедня будет?» А сестра отвечает: «Батюшка сильно хворает, скоро умрет, доктора сказали». И вдруг пошел звон к утренне, и батюшка идет ни в чем невредимый. В церкви к Поле батюшка подошел и рассказал, как он от Дуни получил исцеление. Входит к нему сначала апостол Фома, потом преподобный Серафим, старец Никодим и с ними Дуня.

Я ее лик не видел, но она вошла с ними, взяла за горло и сказала: «Вставай, здрав будешь, иди служи обедню. Жалко ты у меня уживой не был». Лица всех видел, а ее не видел, слыхал только голос. Святые ему сказали, что с ними Дуня. Однажды отец Сафроний, он сам иконы писал, в день ангела прислал ей икону Спасителя в терновом венце. Дуня как увидела, так и заплакала. Больному в день ангела какую икону прислал, надо утешительную, а он скорбную. И послала ее обратно, а он сказал: «Ну вот, какое-то у нее является суеверие. Она бы какую икону мне не написала, я бы за благодать принял». Потом пишет в письме: «Помолись, Дуня, за меня. Если я до Пасхи доживу, обедню отслужу, то тебе хожалку пришлю, а до Успения доживу, то Царицу Небесную пришлю». Самая первая хожалка батюшки Сафрония — Александра Михайловна. О ней и писал отец Сафроний Дуне, когда обещал прислать хожалку. Она 30 лет к нему ходила и за 30 верст ему хлеб носила. И вот начал батюшка ее гнать: «Уйди от меня, выгоните ее, она воровка, она у нас все растащит». Она плачет: «Ваше преподобие, что вы со мной делаете?» А он, знай, гонит. Дуня и прислала за ней взять ее погостить. Привезли ее совсем больную, она кричит: «Дуня, помираю от холода и голоду». А Дуня говорит ей: «Терпи». Так она пробыла у Дуни весь пост и выздоровела. А когда пришла к отцу Сафронию, он велел ей готовиться к исповеди. «Я, — говорит, — тебе последнюю обедню отслужу». И другие хожалки стали готовиться, но он их никого не причастил, а только

ее. Она на Пасху причастилась и 2 недели спустя умерла. Дуня, как узнала о смерти Александры Михайловны, очень плакала и сказала: «Отпало у меня правое крылышко». У Александры Михайловны в ногах были черви, и она в баню не ходила. А получила она эту болезнь так. Она пришла к отцу Сафронию, а он говорит: «Ты любишь меня?» Она говорит: «Люблю, батюшка». «Ты чего хочешь, вечного или земного?» Она говорит: «Вечного». «Хочешь страдать, как я, мою скорбь получить?» Она говорит: «Хочу». И стали у нее на ногах пробиваться раны, и завелись в них черви. Ноги у нее болели 15 лет. Никому она этого не говорила, только Дуне показала, потому что Дуня это провидела и сама спросила: «Сознавайся, какую скорбь ты несешь?» «Поля, не бойся, она со мной вместе и никому при твоей жизни не скажет». Александра Михайловна раньше Дуню не знала совсем. Когда отец Сафроний скрылся в леса, никому не сказал. Александра Михайловна очень плакала о нем, ходила и искала его. По лесу однажды идет и догоняет ее старец и спрашивает: «Кого ты ищешь?» Она говорит: «Старца, который всегда утешал меня. Он скрылся». Старец сказал: «Запоет петух, иди на голос, и он тебя встретит. А еще в пузе есть больная девица. Тоже посещай ее каждый месяц, как и батюшку». Услыхала она петуха и пошла. Видит, стоит отец Сафроний прямо против кельи, и он посылал Дуне с Александрой Михайловной все, что только ей понадобится, а Дуня — батюшке. Однажды отец Сафроний прислал Дуне большой образ царицы небесной Иверской и всегда присылал масло. И вот у его хожалки Веры так заболели пальцы, что думали, они у нее отвалятся. И он ее послал к Дуне: «Поезжай, Верочка, к Дуне, от царицы небесной ты исцелишься». И Вера получила исцеление. Когда Поля в первый раз пришла к отцу Сафронию, он прямо сказал: «Счастливица та, которая благословила тебя в монастырь, благословила Дуня». И дальше все время говорил о Дуне, какая она подвижница и светильница, от земли до неба столб, и что надо слушать ее и подражать ей. После Поля стала ходить к нему. Пришла один раз, а он: «Что она к тебе привязалась, вшивая девчонка, к монастырскому человеку? Какая же в ней может быть благодать? Никаких у нее уставов нет, заведут они и целый день и ночь только поют. Грязь у ней, холод, вши. Разве только в этом спасение, в холоде и грязи? И тараканы у ней. В пятницу рыбу она потребляет, в утреннюю ест, в обедню спит. Вон у меня девушки поклоны кладут, акафисты читают по монастырскому уставу, а она и сама мучается, и хожалок мучает, и всех, кто к ней ходит, мучает». 3 раза он говорил одно и то же, что она беспокоит монастырского человека, отрывает ее от послушания. 3-й раз он начал говорить: «К тебе, Дунюшкина, вошь пристанет. Как ты придешь в монастырь, тебя выгонят из монастыря-то, скажут, вшивая». Она отвечает: «Я нарочно бросала, да они не пристают». Он вдруг ей показал пальцем на правую руку: «Вот Дунина-то вошь». Она стала ее искать, а он начал смеяться, как малое дитя, и потом сказал: «Кто больных любит, великая благодать». Взял ее за голову и говорит: «Я сейчас тебя благословляю к Дуне жить. Служи ей, как матушке игуменье, не приступая ни одной заповеди ее, свою волю не твори, а послушание все исполняй, что она тебе скажет». Милостыню все Дуня крестила и пела: «А цветы иконы твои я, и кандак, и величание». Раз принесли милостыню в вербное воскресенье, к Пасхе творог и внесли в сени. Кошки раскрыли и поели его, и все 4 сразу околели. В нем был намешан мышьяк. А 1 раз окна в первый день Пасхи выбили, и Дуня лежала в стеклах и в крови, и не велела убирать, пока не кончит правила. Окончила молитву, тогда дала убрать. А выбил окна муж одной женщины по злобе, что она ходит к Дуне. На Дуню и до революции гонение было, и всякие досады. Однажды приехали урядники, созоровать над нею хотели, покружились около кельи, а к ней подойти не смогли и уехали. Напротив Дуниной кельи
жили неприятели Дуни. Бывало, дьякон убьет собаку и бросит к ней во двор, а ей эта скорбь большая. Она сутки плакала, не переставая после этого. Вскоре его перевели из пуза в другое место. Другие враги объявились. Камнями лукали в народ, что около кельи стоял, и все это место впоследствии выгорело, и скорбь этим людям была невыносимая».

В эфире радиостанция «Благо». Вы слушали передачу «Граждане неба». Продолжение вы услышите завтра в это же время.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!